0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно, Бресте и Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей Беларуси дождь с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно, Бресте и Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей Беларуси дождь с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно, Бресте и Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей Беларуси дождь с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно, Бресте и Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей Беларуси дождь с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно, Бресте и Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей Беларуси дождь с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно, Бресте и Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей Беларуси дождь с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно, Бресте и Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей Беларуси дождь с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно, Бресте и Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей Беларуси дождь с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Я знаю законы нашей страны. Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
2: Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно, Бресте и Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей Беларуси дождь с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: радио твоего дня.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно, Бресте и Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей Беларуси дождь с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно, Бресте и Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей Беларуси дождь с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно, Бресте и Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей Беларуси дождь с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Альфа-радио. Мелодии. Наши.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно, Бресте и Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей Беларуси дождь с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков.
0: Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня. Альфа-радио. Песни о Беларуси.
1: Росли кор...

Александр Лукашенко накануне дал интервью телеканалу «Аль-Арабия». Глава государства ответил примерно на два десятка вопросов. Они в том числе касались конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине, поиска развязок существующих противоречий и перспектив мирного урегулирования. Президент поделился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказал о контактах с США и странами Евросоюза, высказался на тему милитаризации в ряде европейских стран. Речь в интервью также шла о развитии сотрудничества с Саудовской Аравией и другими государствами в регионе Ближнего Востока. В качестве интервьюера выступила ведущая международных новостей и корреспондент телеканала «Аль-Арабия» Мелинда Нусифора. Самое неожиданное и интересное заявление белорусского лидера в интервью телеканалу «Аль-Арабия» касались ядерного разоружения и возможности завершения конфликтов в Иране и Украине. Об этом рассказала, отвечая на вопросы журналистов, ведущая международных новостей и корреспондент телеканала «Аль-Арабия» Мелинда Нусифора после интервью с президентом Беларуси. Она рассказала, что считает интервью с главой белорусского государства очень значимым с профессиональной точки зрения. Разговор получился продолжительным и обстоятельным, поэтому транслировать его планируется в полном объеме, что называется без купюр, на нескольких языках в эфире телеканала с охватом примерно 400 миллионов человек. Программа развития Припятского Полесья дает свои результаты. Об этом накануне по итогам выездного заседания экспертно-консультативного совета при Президиуме Совета Республики журналистам заявила председатель Совета Республики Наталья Качанова. Отдельно на заседании был рассмотрен вопрос развития туризма. Председатель Совета Республики напомнила ключевое требование Александра Лукашенко – прекратить избыточное строительство в столице, перенаправляя ресурсы и инфраструктуру в регионы. Кроме того, перед началом заседания Наталья Качанова вместе с председателем Брестского облсполкома Петром Пархомчиком вручила ордена матери 13 женщинам Столинского района. Ежегодная акция «День без автомобиля» пройдет в Минске 22 сентября. Об этом во время 19-й сессии Минского городского совета депутатов рассказал заместитель председателя постоянной комиссии Совета по градостроительству, жилищной политике, землепользованию и экологии Виталий Якубов. Напомню, акция призывает людей отказаться от автомобилей и сделать выбор в пользу более экологичных средств передвижения. С каждым годом к ней присоединяется все больше людей. Это позволяет нам охранять природу, поскольку более 100 тонн выбросов не попадает в атмосферу, что способствует улучшению состояния окружающей среды, заключил Виталий Якубов. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,84 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Шедевры мирового органного искусства прозвучат в программе «Барокко и романтизм. Грани прекрасного». Знаменитый российский органист Евгений Авраменко исполнит произведения Баха, Франка, Гильмана, Лефебюр-Вилли. 21 июня. Большой концертный зал для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 15, в Бресте и Могилеве плюс 12, в Гомеле, Витебске и Минске 13 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 16-18, в Гомеле плюс 19-21, в Могилеве, Бресте, Гродно и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

0: до твоего дня.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире «Альфа-Радио» каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-Радио. Повтор программы по будням в 22:00.
3: Альфа-Радио сделано в Беларуси.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Порше с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Радио твоего дня. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Радио Победа.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видеобел.бай.
0: Альфа-радио. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

0: Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 июня дал интервью телеканалу «Аль-Арабия». Интервью продолжалось около полутора часов. Александр Лукашенко ответил примерно на два десятка вопросов. В качестве интервьюера выступила ведущая международных новостей и корреспондент телеканала «Аль-Арабия» Мелинда Нусифора. Главе государства был задан вопрос, есть ли надежда на достижение мира в конфликтах в Украине и с Ираном. Александр Лукашенко уверен, что эти конфликты будут прекращены уже в нынешнем году.
1: Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Что касается вашего подтекста вопроса о и можно ли вообще прекратить эти войны, особенно здесь, в нашем регионе, да и не только в нашем, но и в вашем регионе, где вы работаете, на Ближнем Востоке, как никогда. Раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить. Что касается Ближнего Востока, там и вариантов других нет. Там нет вариантов, как прекратить войну. И она в этом году будет прекращена.
0: В Беларуси готовятся изменения в закон о государственных наградах. Об этом сообщил министр юстиции Евгений Коваленко. Он отметил, что отдельные ведомства предлагают свои инициативы по учреждению новых государственных наград. Например, среди обсуждаемых новаций есть предложение Министерства труда и социальной защиты о создании ордена с рабочим названием «Родительская доблесть». Этот орден предлагается вручать семьям, которые не только воспитали значительное количество детей, но и на протяжении многих лет служат примером для других граждан в сохранении и укреплении семейных ценностей, воспитании новых поколений. Какие решения внедряют в Беларуси для людей с инвалидностью, рассказала начальник управления социальной интеграции инвалидов Министерства труда и социальной защиты Елена Зеленко. По ее словам, сейчас широко представлены способы получения инвалидами общедоступной информации через телевизионные, печатные средства массовой информации, официальные сайты государственных органов и организаций путем использования переводчиков жестового языка, субтитров, шрифта Брайля, тактильной рельефной графики, графики, ассистивных устройств и технологий, адаптации сайтов, добавила начальник управления. Постоянно проводится инвентаризация действующих технических нормативно-правовых актов. Гродненский государственный аграрный университет за годы существования подготовил 65 тысяч специалистов. Такая информация прозвучала на торжественном мероприятии в честь 75-летия вуза, которое прошло 12 июня в Гродно. Аграрии научились с использованием технологий, научных знаний относительно небольшими силами выполнять большую работу. В это вносят огромный вклад ученые и практики, которых готовят в аграрном вузе. В том числе благодаря этому наша страна производит продукции в несколько раз больше, чем мы можем употребить сами, и является донором продовольствия для многих соседей, многих стран мира. Жесткая конкуренция заставляет работать еще лучше, и от этого роль вузов еще больше увеличивается, сказал председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,84 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Национальный оркестр имени Жиновича и симфонический оркестр Белтелерадиокомпании представляют проект «Шоу оркестров». На сцене Белгосфилармонии коллективы совместно исполнят популярную классику и мелодии из любимого кино. 24 июня в Большом зале Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 17, в Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 12, в Витебске и Минске 13 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 16-18, в Гомеле плюс 19-21, в Могилеве, Бресте, Гродно и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем и поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
0: Альфа-радио. Мелодии

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Орша с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира.бай и 24 Афиша.бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК «Витебская областная филармония».

0: Рецепт здоровья с доктором Шевцовым. 16+.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Шевцов. Я врач, который готов поделиться с вами очередным рецептом здоровья. Сегодня мы с вами поговорим о таком заболевании, как желчекаменная болезнь. Что это такое? Откуда она появляется? Итак, что же такое желчекаменная болезнь? Это значит камни в желчи, да, если так логично думать. Конечно же, камни могут образовываться или конкременты, если мы будем говорить медицинским термином, либо в желчном пузыре, либо в желчных протоках. В протоках, конечно же, намного хуже. И реже, конечно, встречается наиболее часто и повсеместно. Это все-таки камни желчного пузыря. Вообще они бывают эхонегативными и эхопозитивными. Если мы говорим, что такое негативное или позитивное эхо, они видны на рентгеновском снимке, отдают они тень или же на ультразвуковом, при ультразвуковом исследовании или нет. Так вот, если мы говорим о мягких камнях, то есть которые еще не сформировались, ну, в настоящем нашем понимании камень, то есть эхонегативный, то, конечно же, есть еще возможность с ним справиться. То есть обратный процесс все-таки возможен, да, его растворить. Но, конечно же, я сразу скажу, что это занятие крайне сложное, но лучше все-таки не доводить до этого, но если все-таки камушки у нас образовались, и они все-таки еще мягкие, не сформированные в кальцинаты, конечно, их необходимо растворить для того, чтобы вывести, ну, в противном случае придется, конечно, оперироваться. Наши камни – это итог нашего безалаберного отношения к собственному здоровью, то есть к тому, что мы едим, потому что мы считаем, что все-таки желудочно-кишечный тракт – это ничего в этом сложного нет, заботиться о нем не надо, что мы в него вбросили, то он и расщепил. Да? По молодости мы хвалимся тем, что мы можем есть все, что угодно, а когда мы молоды, колоссальное здоровье, оно дается практически каждому, без исключения, то, конечно, мы можем ребячиться и в 15 лет, и в 20 лет, и даже в 25. Как правило, особенно это сейчас происходит, потому что все-таки еще там 30-40 лет тому назад, 20 даже лет тому назад, не было такого разнообразия фастфудов. На сегодняшний момент, конечно, особенно молодежь наша, мы видим, что у нас есть фастфуды, которые поливаются большим количеством транжиров, обжаривается, это мучное. Мы это все перекусываем этим, набиваем свой желудок. Мы, естественно, понимаем, что это долго лежит, это сытная вещь. Но, конечно же, мы потом последствия понимаем в виде лишнего веса, который в один прекрасный момент плюхается нам туда, куда он и не должен был плюхаться, и где его и раньше не было. Конечно же, нарушается правило питания. Когда мы питаемся от случая к случаю, где-то перекусы, недостаточно клетчатки, мы там чего-то такого грызанули, побежали, потому что мы же очень заняты. Еще лучше, когда мы просто это все запили маленькой чашкой кофе, и на этом точка. То есть неправильное питание. Абсолютно неправильное питание приводит к тому, что наша пищеварительная система, она начинает давать сбой. Еще одна проблема, как я уже сказал, это уже вытекает из неправильного питания, это избыточная масса тела, да, то есть, образно говоря, там ожирение. Ну и, конечно же, малоподвижный образ жизни. Вот эти вот все вещи, слагаемые вещи, приводят к тому, что достаточно в раннем возрасте возникает калькулезный холецистит, то есть камни желчного пузыря. Желчный пузырь – это очень важный орган. Пусть он и такой в виде мешочка, который собирает желчь, но это очень важный орган, который участвует непосредственно в процессе пищеварения. Да, вот мы представляем ротовая полость, дальше мы там проглотили что-то вкусное, да, и очень полезное. Да. Оно дальше по пищеводу попало в желудок. В желудке оно начало перевариваться под воздействием соляной кислоты, которая, естественно, у нас там содержится. Если это небольшой объем, если там нет зашкаливающего процента трансжиров, то это все обволоклось соляной кислотой, прошел процесс первичного пищеварения, дальше этот пищевой комок порциями поступает в двенадцатиперстную кишку. И там у нас как раз-таки в двенадцатиперстной кишке есть два отверстия, практически друг напротив дружки. Один – это который впадает в проток поджелудочной железы, с другой стороны – отверстие, в которое впадает проток из желчного пузыря. Наша печень очень многогранна. Это очень важный фильтр нашего организма, без которого человек не может не просто жить, а будет умирать очень медленно и очень мучительно. Да, он не только чистит нашу кровь от всяких токсинов, но и помогает пищеварению. Печень вырабатывает желчные пигменты, которые по желчным протокам стекают в желчный пузырь. Там она накапливается, да. Она находится в этом желчном пузыре, и как только попадает что-то в наш желудок, сразу же идет импульс к головному мозгу, наш организм начал есть. Мозг говорит «Окей» и дает сигнал пищеварительной системе, активно начинаем работать. Она работает всегда. Перистальтическая волна, спим мы, ходим на голове, бегаем. Она все равно идет с очередностью одна волна в 20 секунд. Это уже вот закономерность, аксиома, можете не считать, это на самом деле так. Но когда мы начинаем что-то кушать, наш организм просыпается, начинает активно работать. Да, о, наконец-то, да, очень хорошо, что к нам что-то бросили покушать. И в таком случае сразу же начинает выделяться желудочный сок в большем объеме, сразу же начинают выделяться ферменты поджелудочной железы, и, следовательно, желчь попадает сразу же в 12-перстную кишку для того, чтобы обволачить этот пищевой комок, для того, чтобы быстрее прошли процессы пищеварения, расщепления на те важные очень вещества, которые потом организм начнет активно всасывать для того, чтобы мы были молоды, красивы и энергичны. Это будут и витамины, и клетчатка, и белок, и углеводы, и жиры, и все-все-все, что и микроэлементы, все, что необходимо, потом из этой пищи организм возьмет. Это очень важный процесс. Когда мы начинаем есть очень редко, желчь застаивается. Ну, мы же понимаем, что да, почему некоторые врачи, гастроэнтерологи, диетологи, я с ними очень согласен, очень солидарен, советуют есть маленькими порциями, но 5-6 раз. Это вот просто идеальная вещь. Почему? Потому что, ну, во-первых, тот маленький объем, который поступает, его быстрее расщепить, да, для того, чтобы получить питательные вещества, но и тем не менее организм будет как бы постоянно в состоянии такой легкой подпитки, да, то есть мы наш организм держим в постоянном бодрствующем положение, когда идет процесс пищеварения, расщепляется, но вместе с тем, во-первых, процесс пищеварения максимален, потому что расщепляется все, а во-вторых, это постоянно, вот мы работаем, у нас работают все пигменты, которые выделяются, в том числе и желчные, периодично, и нет застоя в желчном пузыре. Если мы начинаем с вами редко питаться и еще, ну, а потом улучили минуту к концу рабочего дня, либо уже дома, и уже на радостях наелись. То есть огромный объем пищи, он будет очень сложно перевариваться. Не полностью переварится, начнутся бродильные процессы в нашем кишечнике, да, будет нарушаться процесс пищеварения. Но днем, на протяжении длительного периода времени, наша желчь, конечно, она будет по чуть-чуть выделяться через желчный пузырь, через проток, 12-перстную кишку, но в основном она будет находиться в этом мешочке. И если это же Если это длительное время происходит, наша желчь начнет густеть, особенно если мы пьем мало воды. Если этот процесс продолжается длительный промежуток времени, будет образовываться осадок на дне желчного пузыря в виде просто каких-то таких хлопьев. Потом эти хлопья могут соединяться в небольшие какие-то комочки. Потом эти комочки начинают сливаться в более крупные комочки, могут оставаться мелкими, в том числе в виде таких мягких камушков. Мягкие камушки. Почему? Потому что, как я уже вначале говорил, есть возможность обратного процесса. То есть их растворить специальными препаратами, которые человек будет принимать для того, чтобы их лизировать. Растворить, они обратно превратились сначала в хлопья, потом в обычную желчь и вышли из нашего желчного пузыря. Если этот процесс дальше продолжается, организм, то есть человек никак не реагирует на то, что у него происходит, то они становятся плотными, настоящими камушками, и их уже никак не удалить, кроме как хирургическим путем. Я вам рассказал достаточно длительный процесс, даже не полугода, а, наверное, года, может быть, полтора года, потому что, ну, организм наш хоть и будет обижаться на нас, но все-таки он будет давать нам шанс, да, 1, 2, 10 шансов на исправление. Но в конечном итоге он все-таки превратит вот эти вот желчные пигменты в камни, да, и опять же, это будет длительный процесс, как как я сказал. И он будет сопровождаться симптомами, потому что, ну, наш организм, он очень умный. Во-первых, оно будет стучать в виде изжоги. Почему изжоги? Кажется, вроде бы здесь это ж повышенная кислотность нашего желудка, да? А, как я уже сказал, желчный пузырь, он впадает ниже, в 12-перстной кишки. Так вот, когда мы неправильно питаемся, когда одномоментно выделяется большое количество желчи для того, чтобы этот пищевой комок расщепить, будет заброс в желудок содержимого 12-перстной кишки. Рефлюкс, дуоденит. Следовательно, наш организм как отреагирует, когда вдруг в него забросили то, чего не должно было быть? Начнет выделять больше соляной кислоты для того, чтобы инактивировать то, что вдруг в него залетело. Агрессивное, да? Следовательно, будет возникать изжога. Это такой механизм постепенный, многоступенчатый, но вместе с тем мы будем ощущать тяжесть подреберьем, особенно в правом подреберье, потому что еще даже до этапа образования уже конкретных камушков мы будем чувствовать, что мы поели, и у нас еда нам не пошла, да, жирная слишком еда, у нас есть тяжесть, может быть, не тошнить, но такое, знаете, тошнотворное состояние, даже может и температура подниматься такая кратковременная, такое тоже может быть. Еще один характерный симптом – это ощущение горечи во рту. Горечь во рту будет появляться при просыпании, потому что мы находимся в горизонтальном положении. Такой симптом есть – горечь во рту. И когда мы идем чистить наши зубки, достаем свой язык, и, о боже, он коричневый. Не розовый, не белый, а именно коричневый. Вот это вот говорит о том, что у нас беда с печенью. И, скорее всего, у нас уже камушки есть. Ну, конечно же, это не только симптом, который идет вверх. У нас будет метеоризм, вздутие живота, конечно. Почему? Потому что нарушается процесс пищеварения. Потом, когда уже у нас образовались камни, понятно, что они находятся у нас в желчном пузыре длительное время, потому что мы не реагируем на что-то и считаем, что это пройдет, да, пьем какие-то там ферменты дополнительно, да, еще какие-то таблеточки принимаем, нам легче становится реально. Мы говорим, ну, ничего страшного, да, в крайнем случае там, ну, посидим на диетке немножко, там буквально не больше 3-5 дней, да, и потом все нормально, и возвращаемся к этой жизни. Это, опять же, шанс нам чего-то предпринять, мы ничего не делаем, у нас образовались камни в желчном пузыре. Что происходит дальше? Эти камни, они, во-первых, увеличивают, закрывают объем желчного пузыря, следовательно, желчи выделяется меньше из желчных протоков. Они способствуют образованию новых камней. И что самое опасное, это то, что под током желчи, когда мы начинаем что-то кушать, желчь активно выделяется, сокращается несколько желчный пузырь, но опять же сократительная функция желчного пузыря страдает, потому что там камни лежат и может плохо сократиться. Возникает процесс, когда этот камушек может подойти к протоку, в одному протоку желчного пузыря и закупорить его. Так вот, когда крупный камень, то мы просто ощущаем такую тяжесть, мы ощущаем боль, вздутие, такое ощущение, что у нас там что-то раздулось, это реально, печень раздувается, у нас несколько увеличивается в объемах, а печень покрыта специальной оболочкой, которая очень большое количество нервных окончаний, и малейшее изменение размеров сразу же сигнализирует мозг, что надо что-то предпринимать. Поэтому сразу идет импульс в головной мозг, что у нас есть боль. Если, не дай бог, у нас образовались мелкие камушки, большое количество, и вот этот камушек проходит и вклинивается в проток, и закупоривают его, боли крайне острые, сильнейшая боль, человек не может найти себе места, да, а что-то сродни с почечной коликой. То есть мы прекрасно понимаем, что печень-то работает, желчь выделяется, выхода ей некуда, он закупорен, увеличивается в объеме, повышается там давление, сильнейшая боль до тех пор, пока этот камушек обратно не отойдет. Как только он отошел, либо самостоятельно, либо мы что-то предприняли, может, мы выпили какие-то спазмолитики, увеличили объем, и он все-таки отошел, нам сразу же становится легче. Приступ острого холецистита, он очень показателен, потому что человек не может найти себе места. Он вроде ложится на правый бок, и у него болит, на левый болит. Ноги под живот поджимает, поза эмбриона, ему болит. Испарина, холодный липкий пот на лбу, сильнейшая боль. Это крайне такая опасная, во-первых, в том числе и ситуация. Воспаляется сам желчный пузырь, потому что потом колика проходит через какое-то время, да, человеку становится легче. Если он ничего не предпринимает, то Там в процессе застаивания желчи в желчном пузыре стенки желчного пузыря утолщаются. Наличие конкрементов, которые лежат, они механически давят на нижнюю часть стенки желчного пузыря под силой тяжести. Может в крайнем случае произойти даже пролежень. Следовательно, перфорация. Это бывает крайне редко, конечно. Это уже если человек вообще наплевательски относится к собственному здоровью и готов страдать, да, для того, чтобы что-то предпринять, то происходит прободение и излитие желчи в брюшную полость. Крайне опасная ситуация. Человек тогда просто теряет сознание от боли. Конечно же, хирурги работают очень долго, реанимационные пациенты. Когда у нас камушки образовались, я хочу сказать, что надеяться на то, что их можно оставить навсегда, нельзя. Почему? Хотя бы потому, что они будут у вас блуждать, закупоривать проток, то, что, о чем я рассказывал, либо, не дай бог, вызовут там пролежень. Это очень опасная, опасная вещь. Другая вещь, когда желчный пузырь у нас находится в лоне нашей печени, да, и когда вот стенка желчного пузыря воспаляется, а вот когда приступ холецистита, это внутри происходит воспаление. Эта стенка пузыря, она очень плотно срастается с тканью печени, и потом, когда уже идут хирурги для того, чтобы удалить желчный пузырь, опять же, им приходится показывать пик эквилибристики для того, чтобы аккуратно удалить этот желчный пузырь, да, и отсоединить, оторвать его фактически от печени. То это тоже очень опасная вещь. Как его обнаружить? Если у нас появились вот эти вот симптомы, нам надо обратить внимание. И еще я вам хочу сказать, мы всегда, доктора, говорим о том, что вот нам надо есть много клетчатки, да, нам это очень полезная вещь, но для расщепления клетчатки требуется большая затрата, энергозатрата, и поэтому выделяется в том числе большое количество желчных пигментов, точно так же, когда мы едим много фруктов. Если такие симптомы у вас возникают, плюс еще тяжесть подреберья, да, то, конечно, надо пойти, во-первых, к врачу-терапевту. Он сам разберется, или к врачу общей практики, что с вами делать. Обязательно вас направят не только на анализы, хотя это тоже очень важно для того, чтобы посмотреть уровень билирубина, липопротеидов и других составляющих биохимического анализа крови. Ну и, конечно же, вас отправят на ультразвуковое исследование. Раньше это было только рентген, сейчас рентгеноскопия, сейчас ультразвуковое исследование, где доктор четко увидит, потому что и опыт, и аппаратура, которая сейчас есть в Республике Беларусь, позволяет видеть не только уже состоявшиеся конкременты в виде камушков, да, но и в том числе, как я говорил, вот эти вот мягкие камушки, которые тоже можно рассмотреть и которые можно попробовать, конечно, все-таки растворить. И тогда уже включается в этот процесс и диетологи, и гастроэнтерологи, которые будут говорить, какие препараты необходимо пить, с какой периодичностью, как правильно питаться, потому что тут жесткая, четкая диета должна быть, разгрузка. Но, поверьте, будет нелегко. Придется попыхтеть, сбросить вес и стать опять стройным или стройной. Да, и правильно начать питаться, но это, опять же, если мы готовы это делать. И я сразу хочу сказать, как бы тяжело и как бы длительно это не было, это лучше, чем потерять желчный пузырь. Потому что в противном случае, когда ваши конкременты станут плотными, нерастворимыми, их придется удалять. Так вот, конечно, всегда надо пробовать их растворять. Если они не растворяются, ну, без желчного пузыря туго, но это не приговор. Конечно, надо обязательно их убирать. Чем раньше, тем лучше. Потому что, опять же, повторюсь, утолщается стенка, желчный пузырь воспаляется, он припаивается к печени. Это уже таких далеко зашедших, опять же, стадиях. Поэтому не тяните. Если есть, обращайтесь к нашим хирургам, которые знают, что это делать. А если вы оперируетесь не в остром периоде, вот что такое острый период? Вот вам приступ холецистита это возник, камушек этот никуда не деется, застрял очень хорошо, то, конечно, уже хирурги будут сами решать, какой будет объем оперативного лечения, как он будет лапароскопически, открытым доступом, там с трубочками в животике или нет. Если мы просто знаем, что у нас есть камни в желчном пузыре, мы все-таки приняли решение не продолжать такую жизнь, вернуться к нормальной жизни, то мы идем в холодном периоде, то есть, когда у нас нет обострений, да, когда мы сделали все обследования, сделали фиброгастродуоденоскопию, подготовились к колоноскопии, посмотрели, что все у нас нормально. Вы идете на операцию, хирурги делают несколько тоненьких маленьких надрезиков, лапароскопически заходят туда, делают героические усилия, удаляют вам этот желчный пузырь, и все, и дальше этот проток сразу же сшивают непосредственно с 12-перстной кишкой, после чего вы должны четко понимать, что желчь у вас теперь, вне зависимости от того, кушаете вы или не кушаете, будет постоянно изливаться в 12-перстную кишку. Следовательно, хотим мы этого или не хотим, во-первых, мы должны придерживаться диеты, раз, а во-вторых, дробной, мелкой, но частой приема пищи. Почему? Потому что мы должны сделать так, чтобы желчь, которая изливается, у нас все-таки обволакивала пищевой комок, который пошел из желудка в 12-перстную кишку, а не вызывал ожог слизистой 12-перстной кишки. Чтобы потом, не дай бог, не было каких-нибудь там язвенных процессов. Вот, поэтому доктор вам даст четкие рекомендации, но вместе с тем, конечно, организм привыкает даже к тому, что постоянно изливается желчь. В конечном итоге люди расслабляются, начинают нарушать ту диету, которую говорил когда-то доктор. Такое зачастую бывает, я говорю, как оно есть. Поэтому мы должны четко понимать, что если у нас уже нет желчного пузыря, это не значит, что мы все уже потерянное для общества, для семьи, для себя. Нет, мы продолжаем активно заниматься спортом, вести активный образ жизни, но с определенными ограничениями в виде того, что мы должны правильно питаться, и самое главное, дробно питаться и получать необходимый объем жидкости для того, чтобы наш организм функционировал как хорошего качества часы. И на сегодня это все. С вами был Дмитрий Шевцов. Встретимся на Альфа-радио ровно через неделю. Берегите себя и своих близких и будьте здоровы!
0: Рецепт здоровья с доктором Шевцовым.
2: Реклама.
3: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
4: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
2: Реклама.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by.
1: Радио Победа.by. Включи и слушай. Наша Победа. Наше Радио.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам, организаторам и гостям 25-го национального фестиваля белорусской песни и поэзии. Глава государства поздравил всех с открытием культурного форума, который стал знаковым событием и уже в 25-й раз собирает любителей музыки и родного слова. На несколько дней Молодечно становится центром творческой жизни страны, где переплетаются традиции и современность. На фестивальных сценах звучат голоса знаменитых мастеров и молодых исполнителей, рождаются интересные идеи и проекты, которые отражают духовную силу и ценности белорусского народа, говорится в приветствии. Александр Лукашенко пожелал всем доброго здоровья, успехов и новых достижений. На какие гарантии и компенсации могут рассчитывать доноры крови в Беларуси, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. В день сдачи крови работник освобождается от работы на все рабочее время, смену, согласно правилам внутреннего трудового распорядка или утвержденному графику работ с сохранением среднего заработка. Кроме того, работник вправе приступить к работе в день сдачи крови, за исключением случаев работы с вредными или опасными условиями труда, ночных и сверхурочных работ. Однако важно предупредить нанимателя о донации за 2 рабочих дня письменно. Наниматель может поощрять доноров, если это прописано в локальных актах организации, премиями или дополнительными выплатами. В стране предусмотрены льготы для почетных доноров. Ежегодная акция «День без автомобиля» пройдет в Минске 22 сентября. Об этом во время 19-й сессии Минского городского совета депутатов рассказал заместитель председателя постоянной комиссии Совета по градостроительству, жилищной политике, землепользованию и экологии Виталий Якубов. Он отметил, что эта акция уже стала традиционной для белорусской столицы. В Минске она проводится с 2008 года в тот же день, что и во всем мире, 22 сентября. В ходе сессии депутаты Мингорсовета утвердили ее проведение. Белорусская железная дорога назначила 14 дополнительных поездов в период проведения республиканского праздника Купалье в Александрии, который пройдет 11-12 июля. График движения составлен с учетом времени начала и окончания программы мероприятия. Так, 11 июля в дополнение к действующему расписанию назначено 11 поездов региональных линий эконом-класса с сообщением Могилев-Копысь-Могилев и Орша-Копысь-Орша. Кроме того, 11 июля поездам межрегиональных линий бизнес-класса Полоцк-Могилев-Полоцк предусмотрена дополнительная остановка на станции Копысь. Более подробную информацию о расписании движения поездов, остановках и стоимости проезда желающие посетить республиканский праздник Купалье могут получить на официальном интернет-сайте БЖД, а также в контакт-центре по телефону 105. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,84 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 17, в Бресте плюс 13, в Могилеве и Витебске плюс 12, в Гомеле и Минске 14 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 16-18, в Гомеле плюс 19-21, в Могилеве, Бресте, Гродно и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах? Детравен в руках!
2: Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра Green Center. Порше с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
0: Реклама.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте альфа-радио.бай.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом – это планета, страна, континент. А враг всего мира – полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй отходы, уважай.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР Леонида Тараненко с 70-летием. Самые яркие страницы отечественной тяжелой атлетики неразрывно связаны с вашим именем. Миллионы любителей спорта знают Леонида Тараненко как выдающегося мастера железной игры, на победном счету которого многочисленные высшие награды первенств планеты и мировые рекорды. Сегодня вы остаетесь настоящим белорусским «Волотом», чьи легендарные достижения занесены в Книгу рекордов Гиннесса, говорится в поздравлении. Глава государства пожелал олимпийскому чемпиону крепкого здоровья, мира, добра и благополучия. В Минске в этом году будет реализована 51 гражданская инициатива. Об этом во время 19-й сессии Минского городского совета депутатов сообщил председатель постоянной комиссии Совета по самоуправлению и правопорядку Вячеслав Кузнецов. Во время сессии депутаты Мингорсовета утвердили выделение дополнительных средств на реализацию гражданских инициатив, а также приняли решение о реализации еще 10 инициатив. В итоге в этом году будет реализовано 51 гражданская инициатива на сумму практически 1 миллион 900 тысяч рублей. Вячеслав Кузнецов напомнил, что согласно положению 90% стоимости проекта оплачивается из местного бюджета, а оставшиеся 10% вносят сами граждане. В Беларуси создадут образовательно-научный центр в сфере роботизации, автоматизации и современных производственных технологий на базе холдинга «Горизонт». В Минске прошло рабочее совещание по вопросам подготовки кадров для промышленного комплекса с участием министра промышленности Андрея Кузнецова, министра образования Андрея Иванца, руководителей ведущих промышленных предприятий, вузов и колледжей страны. Главным итогом мероприятия стало подписание соглашения о создании совместного образовательно-научного центра. Он станет современной площадкой для подготовки инженеров, конструкторов, программистов, специалистов по автоматизации производства процессов и промышленной робототехники. Министерство связи и информатизации Беларуси выпустило в обращение почтовый блок «Наследие преподобной Ефросинии Полоцкой». Церемония гашения почтовой марки прошла в Полоцке. Выпуск почтового блока приурочен к 865-летию создания креста преподобной Ефросинии Полоцкой. Как рассказала генеральный директор РУП «Белпочта» Светлана Юркевич, принявшая участие в торжественной церемонии гашения почтовой марки, за время существования суверенной Беларуси РУП «Белпочта» и Минсвязи выпущено более 1600 проектов, из них более 100 прославляют православие на нашей земле. Это не просто дизайн, это культура Беларуси, история православия в нашем государстве. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,84 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Ожившие полотна 2.0. Семен Хананаев и группа Three Sticks приглашают в путешествие по мирам звука и живописи, в котором классическая музыка и композиции в стиле кроссовер оживят шедевры изобразительного искусства. Живая музыка, великие картины, одно пространство. 20 июня. Большой концертный зал для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 18, в Бресте плюс 14, в Гомеле плюс 15, в Могилеве плюс 13, в Витебске плюс 12, в Минске 16 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 16-18, в Гомеле плюс 19-21, в Могилеве, Бресте, Гродно и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: привет! Снова говорю в эфире Альфа-Радио всем любителям и ценителям отличной музыки и хорошего настроения. Это Альфа-Хит-Парад. 2 часа классных, известных, популярных мировых хитов звучат для тебя в эфире Альфа-Радио вечером в пятницу и днем в субботу.
1: Это Альфа-Хит-Парад.
0: Для тех, кто впервые включил радиоприемник, настроив его на частоту Альфа-Радио, конечно же, для наших преданных поклонников, для поклонников горячей радио двадцатки, хочу рассказать следующее. На протяжении целых 2 ближайших часов только для тебя в нашем эфире звучат только самые классные, самые известные и популярные мировые хиты. Я надеюсь, что этот яркий, наполненный музыкальными новинками, конечно же, уже полюбившимися тебе треками музыкальный нон-стоп наполнит твою жизнь отличным настроением и только позитивной, хорошей энергией. Как обычно, напоминаю тебе, прямо сейчас ты будешь слушать хиты, которые только ты выбираешь путем голосования на нашем сайте alfaradio.by. Исполнители в нашем чарте лучших и любимых расположены в строго отведенном порядке. Он, напомню, складывается исключительно благодаря твоей поддержке и вниманию. Если есть желание увидеть полную музыкальную картину, заходи прямо сейчас на сайт alfaradio.by в раздел «Альфа-хит-парад». Слушай любимые треки, ставь лайки, ну и, конечно же, поддерживай композиции, которые тебя впечатлили. В общем, традиционно принимай участие в жизни еженедельного чарта лучших в эфире «Альфа-радио». За это тебе огромное спасибо. Твое участие в жизни нашего хитового марафона дорогого стоит. Итак, все на своих местах, 20-ка топовых исполнителей уже готовы покорять твое сердце своими музыкальными шедеврами. И, конечно же, ждет с нетерпением своего часа, поэтому не будем терять времени. И прямо сейчас узнаем о главных музыкальных итогах этой недели.
1: 20-ка самых горячих хитов недели.
0: Но традиционно начнем с новостей из мира шоу-бизнеса. Мик Джаггер ясно дал понять поклонникам Rolling Stones, группа горит желанием снова отправиться в турне. В новом интервью музыкант выразил большой энтузиазм по поводу будущих гастролей, продвигая предстоящий 25-й студийный альбом коллектива, релиз которого запланирован на 10 июля. Эти комментарии прозвучали после того, как группа отменила планы по проведению стадионного тура по Великобритании и Европе в 2026 году. В записи альбома приняли участие впечатляющие гости, в том числе Пол Маккартни, Роберт Смит, Стив Уинвуд, а также были использованы архивные записи покойного Чарли Уотса. Весь альбом был записан менее чем за месяц в лондонской студии с продюсером Эндрю Уотом, который также работал над альбомом 2024 года. Джаггер высоко оценил эти сессии. Это были очень напряженные несколько недель. Мне нравится там студия, потому что она не слишком большая, поэтому можно почувствовать страсть, которая царит в зале от каждого участника. Хотя официальные даты тура еще не объявлены, энтузиазм Джаггера говорит о том, что The Rolling Stones еще далеки от завершения своей карьеры. Свои 81 год легендарный фронтмен по-прежнему полон решимости снова подарить зрителям очередную свою работу и легендарную энергию живых выступлений группы. Так что фанаты ждут. Ну а теперь завершаем с новостями из мира шоу-бизнеса и переходим к нашей горячей двадцатке музыкальных ярких новинок и уже полюбившихся хитов.
1: Альфа-хит-парад с Вадимом Шепелевым. Претенденты.
0: Итак, претендент, новичок Альфа-хит-парада Миша Миллер и композиция «Бам-бам». Кстати, песня «Бам-бам» была создана кубинско-американской певицей при участии британского автора-исполнителя Эда Ширана. Выпущена была в 2022 году, и вот вторая реинкарнация этой композиции, этого трека, уже в достаточно такой классной танцевальной обработке. «Бам-бам» Миша Миллер, претендент на бичок Альфа-хит-парада на этой неделе.

0: хитов недели.
1: 18-я строчка. The Door, Teddy Swims. О личной жизни Teddy Swims до того, как он стал популярным, сведений немного. Будучи гостем одного известного радиошоу, он упомянул, что в прошлом ему довелось столкнуться с предательством со стороны своей девушки. Он рассказал, что расстался с ней, впоследствии сумел даже простить ее и сохранить с ней дружеские отношения. По словам Тедди, именно этот опыт стал для него источником вдохновения при работе над песней The Door, лирический герой которого долго терпел плохое отношение к себе ради любви, но в итоге указал обидчице на дверь. Кстати, в феврале 24 года Swims появился на вечеринке Грэмми в обществе певицы Райш Райт. Это был их первый совместный выход в свет, при этом молодые люди были знакомы достаточно давно. The Door, Teddy Swims, 18-е место.
2: 18-е место.

0: Вадимом Шепелевым.
1: 17-я позиция. Апотек, Розе и Бруно Марс. До того, как стать успешным соло-вокалистом, Бруно Марс был автором песен Флоу Райды, Адама Левина и многих других исполнителей. Его первым появлением в качестве певца стало участие в записи альбома Animal. Популярность пришла сразу же после первых композиций, в которых Марс был и исполнителем, и соавтором. Апотек, Розе и Бруно Марс. 17-е место.
0: 17-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: 16-я строчка. Spotify. Ava Max.
0: 16-е место.

0: недели.
1: Напоминаю тебе, это Альфа-хит-парад. Наш чарт лучших и любимых. Только самые яркие хиты недели на Альфа-радио специально для тебя. Как и всегда, в это время мы вместе с тобой продолжаем подводить музыкальные итоги. Итак, узнаем, как же распределились места в радиочарте с 20-й строчки по 16-ю. 20-е место. Time Won't Wait. Девятнадцатое место.

17-я строчка. Апате. Композиция от Розе и Бруно Марс. Апате. 16-я позиция. Spot a Fake. Ava Max.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 14-я строчка. Ху Чи Мин. Музыкант окончил начальную школу и среднюю школу. В период учебы он заинтересовался танцами. Как делился певец в одном из интервью, однажды на уроке в школе они с друзьями увидели на столе у учителя объявление о наборе на занятия по брейк-дансу и решили все вместе записаться в надежде обрести популярность. Пак посещал танцевальную академию, где изучал такие стили танца, как локинг и многие другие. Позднее Чи Мин перешел в высшую школу искусств, где был признан лучшим учеником на факультете современного танца. Это открыло перед ним новые перспективы. После получения среднего образования Пак стал студентом Сеульского кибер-университета, где получил диплом в области трансляций и развлечений. Он продолжил учебу в магистратуре, изучая деловое администрирование в сфере рекламы и СМИ. Ху Чи Мин, 14-е место.
0: 14-е место.

0: Вадимом Шепетом.
1: 13-я позиция «Эспрессо» Сабрина Карпентер. Американская звезда, которую точно можно назвать универсальной артисткой. Поклонники успели оценить ее актерский талант и яркие вокальные способности. Исполнительница не перестает радовать публику новыми проектами, оттачивает мастерство на различных музыкальных фестивалях и съемочных площадках, а также становится все более популярной не только в США, но и в других странах. «Эспрессо» Сабрина Карпентер. 13-е место.
0: 13-е место.

0: Альфа-хит парад. Это Альфа-хит парад, программа для настоящих меломанов. Только самая лучшая музыка, удивительные истории и интересные факты о звездах мировой музыкальной индустрии. Меня зовут Вадим Шепет. Продолжим через несколько мгновений. Альфа-хит. 11-я строчка. World Gone Wild. Робин Шульц и Мартин.
1: 11-е место.

0: Соединенным Штатам Америки надо действовать быстрее в деле завершения конфликта с Ираном. Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Главу государства спросили насчет действий сторон в вопросе завершения конфликта. Стоило ли бы Ирану действовать быстрее в этом направлении? В том числе с учетом звучавших от президента США Дональда Трампа обвинений в адрес иранской стороны, что это она затягивает с мирными переговорами и не хочет начинать данный процесс.
1: Прежде всего, надо быстрее, если пользоваться вашей терминологией, прежде всего, Соединенным Штатам Америки надо быстрее действовать. И поменьше должно быть вокруг этого разговоров со стороны Трампа и других советников его, а должно быть движение. В данном случае многое зависит не от Ирана, а от Соединенных Штатов Америки. Объективно на Иран воздействуют все его союзники. И прежде всего Россия, Китай, они просто подталкивают Иран к тому, чтобы была заключена, как Трамп говорит, сделка, чтобы дипломатическим путем прекратить этот конфликт. Он очень сильно, в отличие от украинского конфликта, влияет на мировую экономику, прежде всего, на жизнь людей. Поэтому дело не в Иране. Иран просто реагирует, порой реагирует на действия Соединенных Штатов Америки, которые прежде всего затягивают этот конфликт.
0: Вместе с тем президент уверен, что объективные обстоятельства и причины подталкивают вовлеченные стороны США, Израиль и Иран к тому, чтобы этот конфликт был закончен. План мероприятий на 2027 год в Молодечно, культурной столице СНГ, уже включает свыше 20 мероприятий. Их количество будет расти, сообщил председатель Молодечнинского районного исполнительного комитета Павел Губко. На сегодня разрабатывается план мероприятий на следующий год, который будет утвержден министром культуры. «Я думаю, к концу года мы будем иметь общий план, и он будет очень насыщенный», — сказал Павел Губко. Председатель райисполкома проинформировал, что на прошлой неделе в столице Кыргызстана Бишкеке перед общественностью стран Содружества состоялась презентация «Молодечно» как будущей культурной столицы стран СНГ. Предполагается, что в ноябре делегация из «Молодечно» посетит Армению, где состоится передача статуса культурной столицы СНГ белорусскому городу. В Большом театре Беларуси во время фестиваля «Балетное лето» состоялся гала-концерт «Шелковая нить» – совместный проект с вьетнамским оркестром традиционных инструментов оперного театра «Хо Геом». Генеральный директор Большого театра Екатерина Дулова отметила важность этого события. «В мае у нас была возможность показать наше балетное и оперное мастерство во Вьетнаме. Сегодня мы принимаем ответный визит удивительного коллектива, который привнесет новую нотку в наше общение и в жизнь Большого театра», — сказала она. Директор также напомнила, что во время гастролей во Вьетнаме Большой театр Беларуси и оперный театр «Хо Геом» подписали меморандум о сотрудничестве на ближайшие 5 лет. Показатели воды на пляжах Беларуси соответствуют нормативам. Об этом сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Санэпидслужба продолжает еженедельный мониторинг качества воды в местах массового отдыха населения у водоемов. На этой неделе специалистами исследовано 970 проб воды поверхностных водных объектов в зонах рекреации. По результатам лабораторного контроля, несоответствий гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям безопасности не выявлено. На сегодня ограничения на купание и занятия водными видами спорта на официальных пляжах отсутствуют, отметили в центре. Специалисты подчеркнули, что контроль качества воды в местах отдыха населения продолжается на протяжении всего купального сезона. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,84 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 18, в Бресте плюс 16, в Гомеле плюс 15, в Могилеве плюс 14, в Витебске 12 выше 0, в Минске 16 градусов тепла. Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22, в Гродно 14-16 выше 0, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

Добро пожаловать в Альфа-хит-парад. Совсем скоро стартует его вторая половина. Еще целых 10 позиций в нашей горячей радио-двадцатке, конечно же, обязательно прозвучат в радиоэфире в ближайшее время. Ну а пока вспомним, как же распределились места в чарте с 15 позиции по 11. 15 позиция. Heart Over Might. Алан Уокер на горизонте.

0: хитов недели.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 10-я позиция — Overdrive от Offenbach. Электронный дуэт из Франции снова на горизонте. Участники группы познакомились в колледже. Сочинять музыку они начали в 2006 году, а стилем Deep House заболели в 2014. Offenbach называют одной из самых перспективных команд французской электронной сцены. Их видео набирают тысячи просмотров. На счету у дуэта ремиксы на многие известные по всему миру композиции. Но в 2018 году они выпустили сингл Paradise, который вознес их на вершину музыкального Олимпа. Overdrive от Offenbach. 10-е место.
0: 10-е место.

0: Spotify хит-парад.
1: Девятая строчка. Джек Джонс, композиция «Whistle». Выступая в лондонских клубах, музыкант объединился с диджеем Рипперманом, продюсером грайм-музыки, который покорил весь мир. После знакомства с Дюком Дюмоном он заинтересовался хаус-музыкой. Вместе они написали и спродюсировали несколько композиций. Ну а в марте 2014 года сингл «I Got You» достиг первой строчки британского синглового чарта. По окончанию года трек был представлен на премию Грэмми в номинации «Лучшая танцевальная запись» и в категории «Британский сингл года». 24 июля 2015 года музыкант выпускает очередную работу, ну а к декабрю 2016 года сингл «You Don't Know Me» просто делает его мега популярным. Композиция стала его самым успешным проектом и достигла третьей строчки Великобритании, а также вошла в топ 5 нескольких европейских стран. Ну а 16 июня 2017 года музыкант выпускает сингл, записанный совместно с американской певицей Деми Ловато. Трек занял 22-ю строчку сингла чарта Великобритании. Джек Джонс, композиция «Whistle», 9-е место.
0: 9-е место.

0: зубах. Серьезный блондин – это Дориан Ло в этом коллективе, а темноволосый забавный кудряш Цезарь Лоран де Рюмбель. Да, его действительно зовут Цезарь. Они познакомились еще в начальной школе и стали друзьями не разлей вода, можно даже сказать братьями. Уже лет с 8 мальчики начали играть на музыкальных инструментах, но это было больше хобби, чем нечто серьезное. Когда им было по 13 лет, отец Дориана, который работал музыкантом, объяснил парням, что музыка дает прекрасный жизненный опыт. С этого момента все и началось. Парни решили создать свою рок-группу, вдохновляясь творчеством The Rolling Stones и Led Zeppelin. Но Deep House однажды взял вверх. Название они придумали в честь французского композитора Жака Оффенбаха. Первые же синглы открыли им путь в большой мир музыки. Одно за одним пошли удачное сотрудничество со знаменитыми диджеями, такими как Робин Шульц и Тиесто. Ну а 25 ноября 2016 года вышел новый трек Be Mine, который прогремел на весь мир. И что скрывать, гремит до сих пор. Overview от Оффенбах. Седьмое место.
1: Седьмое место.

Это «Золото хит-парадов». Здесь и сейчас послушаем композицию, которая когда-то занимала лидирующие места в мировых чартах. Это Yellow Claw и Рошель, композиция «Shotgun». Это диджеи из Нидерландов, они пишут музыку до сих пор, соединяя в треках элементы трэпа, хип-хопа, дабстепа, электрохауса и мумбатона. Популярность коллектива пришла в 2010 году после серии успешных выступлений в ночных клубах Амстердама. Ну а 1 ноября 2013 года вышел их первый интернациональный сингл «Shotgun», который записан совместно с юной певицей Рошель. Песня поднялась на 9-ю позицию в чарте Нидерландов, 13-ю в Бельгии и 14-ю в России. Итак, золото хит-парадов «Shotgun» от Yellow Claw и Рошеля. Здесь, в эфире Альфа-Радио.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, для нас с тобой прозвучала очередная пятерка хитов. Впереди ждем уже супергероев чарта этой недели. А перед этим давай вернемся немного назад и вспомним, кто же разместился сегодня в Альфа-хит-параде с 10-й строчки по 6-ю. 10-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Четвертая строчка. I like the way you kiss me, Артемас. В 2016 году молодой певец выпустил под псевдонимом Артемас композицию, которую он сам впоследствии назвал очень плохой рок-песней. Тем не менее, ее активно крутили по местному радио. Пандемия, которая пагубно сказалась на развлекательной индустрии, для самого музыканта стала шансом отточить мастерство и поработать над материалом, ни на что не отвлекаясь. Он целыми днями не выходил из спальни, домашней студии звукозаписи и к ноябрю 2020 года добился первого успеха благодаря своему синглу в жанре альтернативного R&B. Мультиинструменталист-самоучка усердно трудился весь следующий год, выпустив 5 песен. Одна из них, Санни, попала в плейлист на Spotify. Я не могу в это поверить, я этого не ожидал, но ощущение действительно хорошее. Говорил об этом результате исполнитель. I like the way you kiss me, Артемас, четвертое место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Третья строчка «Dancing in Love» Alan Walker and Mick. 21 марта 2019 года на официальном канале Алана выложили видео на свежий трек «On My Way», записанный Сабриной Карпентер. Как и пристало клипом Уокера, количество просмотров за считанные месяцы стало исчисляться сотни миллионов. Алан запустил собственный мерч, и поклонники могут и сейчас приобрести в онлайн-магазине одежду с логотипом музыканта. В ассортименте среди футболок, худи и бейсболок представлена черная маска, ставшая чертой фирменного стиля Уокера. На публике он традиционно появляется наполовину прикрытым лицом и в капюшоне. Dancing in Love, Alan Walker and Mick. Третье место.
0: Третье место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, серебро чарта в эфире прозвучало. Ну, а теперь самый главный вопрос. Кто же оказался на первой строчке нашего музыкального списка? Узнаешь это совсем скоро. Ну, а пока вспомним, как же распределились места в чарте с пятой позиции по вторую. Пятая строчка. Гарри Стайлз. All It Was.

0: хитов недели.
1: Первая строчка. Азизам, Эд Ширан.
0: Это альфа-хит парад.
1: В 2023 году у Ширана вышел альбом «Минус». Он сопровождался премьерой документального фильма «Сумма всего этого», где певец откровенно рассказал о переживаниях в период работы над пластинкой. Всего за месяц он пережил смерть близкого друга, болезнь жены, новое обвинение в плагиате хита «Shape of You». Суд, кстати, в итоге удалось выиграть. Критики отмечали, что в новом альбоме Эд отошел от поп-музыки, вернулся к лирическим балладам, которые создавал в начале пути. Альбом наполнен тоской и атмосферой осени, который прослеживается в следующем творении. Лови этот мега-хит в эфире уже через несколько мгновений. Перед этим традиционно напомню тебе, Альфа-хит парад ждет тебя в эфире Альфа-радио каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00. Не забывай голосовать за любимых исполнителей на нашем сайте alfaradio.by. Зовут меня Вадим Шепет. Музыкального тебе классного настроения в разгар этого лета, в разгар месяца июня. И, конечно же, до скорой аудиовстречи. Удачи! Пока!
0: Первое место.

0: Известные политологи, общественные деятели и политики дают оценку событиям в Беларуси и за ее пределами, обсуждают обстановку на политической карте мира и комментируют самые важные темы за неделю. Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-Радио в 12.45, 15.10 и 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня».
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Альфа-радио сделано в Беларуси.

Из фонда президента Беларуси по поддержке культуры и искусства будет направлено 3 миллиона 660 тысяч рублей на реставрацию иконостаса Успенского собора Свято-Успенского монастыря в Жировичах и ремонтно-реставрационные работы в костеле Успения Пресвятой Девы Марии в Буцлаве. Соответствующее распоряжение подписал 11 июня глава государства Александр Лукашенко. Реализация проектов внесет значимый вклад в приумножение и сохранение историко-культурного наследия Беларуси. Правительством Беларуси принято решение о передаче гуманитарно-образовательного РУП «Центр международных связей» из ведения Минобразования в оперативное подчинение Национального агентства по туризму. Соответствующий проект постановления Совета министров прошел процедуру согласования с заинтересованными ведомствами и направлен на реализацию национального приоритета «Туризм». В рамках реорганизации предприятие будет переименовано в РУП «Центр развития туризма и международных связей». В основу деятельности обновленного центра будут заложены дополнительные виды экономической деятельности, включая проведение сквозного аудита операционных и инфраструктурных процессов туристических объектов, маркетинговое исследование внешнего и внутреннего рынков для повышения конкурентоспособности национального туристического продукта, реализацию мер по наращиванию экспорта туристических услуг. Какие специальности наиболее востребованы в колледжах Минской области в этом году, рассказала начальник отдела дошкольного, общего, среднего, профессионально-технического и среднего специального образования Главного управления по образованию Минского облсполкома Наталья Дудкина. По ее словам, в Минском регионе наибольшая популярность у специальностей инженерного направления, обрабатывающей строительные отрасли, педагогики, бизнес-управления, сельского хозяйства, сферы услуг. Если говорить о рабочих профессиях, то наиболее востребованы водители автомобилей, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, продавцы, трактористы-машинисты, контролеры-кассиры, электрогазосварщики, повара, слесари механосборочных работ. В Беларуси прошли выпускные вечера для учащихся 11 классов. В этом году 11 классы закончили более 58 тысяч молодых людей. Также накануне в 19 раз состоялась торжественная церемония выпуска лицеистов в специализированном лицее при Университете гражданской защиты МЧС и юбилейный выпуск Минского Суворовского военного училища. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,84 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 19, в Бресте плюс 18, в Гомеле плюс 17, в Могилеве плюс 15, в Витебске 13 выше нуля, в Минске 16 градусов тепла. Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22, в Гродно 14-16 выше нуля, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами. Таковы данные Белгидромета, Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

музыка твоего настроения. Альфа-радио.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний. Наш. До встречи в июле.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Вопросы от блондинок. Отвечает Андрей Муковозчик.
1: В сети обсуждают проект указа, который запретит вести в садовых товариществах деятельность по организации отдыха и развлечений, сдавать бани. А что, логично, дачи и так теснятся рядышком, шумные вечеринки не могут не беспокоить соседей. Согласны с новацией?
2: Согласен. У наших земляков, девчонки, есть одно качество. Они иногда полагают, что законы писаны для кого угодно, но только не для них. Логика такая. Это же моя дача, правильно? Значит, могу ее сдавать кому хочу, верно? А тот, заплатив, волен хоть свадьбу, хоть похороны на грядках устраивать. Уплощено же, так ведь? И они криком кричат о своей правоте. Тиктокают, не переставая, чтобы лично президент промыл им мозги. Одна такая в Могилеве на стене дома на пешеходной улице, где у нее своя лавка, повесила старый ковер. А когда власти потребовали убрать его с фасада здания, завопила: «Где красота, которую мы испортили? Где эти совершенные линии фасада, которая важнее человеческого сердца? Улица умирает без малого бизнеса и эмоций. Ни больше, ни меньше». А прочитать сухой параграф Кодекса о культуре категорически запрещается изменение и ухудшение условий восприятия недвижимых, материальных, историко-культурных ценностей, к которым тот фасад и относится. Это она не осилила. Объяснять таким, мне кажется, поздно. Больно штрафовать, как в Европе, жалко. Вот и остается, что просто запрещать. Как малым детям, ей-богу.
1: В Минске все выходы из подземных переходов собираются накрыть стеклянными навесами. Такие есть уже у многих станций метро. Но насколько органично конструкции из стекла и металла впишутся в историческую застройку? Рассудите, опасения обоснованы или блондинки преувеличивают?
2: Полагаю, нужда накрыть все подземные переходы города крышей стала настолько острой, что и обсуждать тут нечего. Исторический это центр, не исторический, какая разница? Кто-то, быть может, скажет и про выигранный тендер, но что тендер, когда на кон поставлены сухие плечи минчан, живущих что в центре, что на дальних окраинах. Недавно ехал по Чижовке, так пассажиры спросили, что это за космические конструкции? Будто богатые станции метро там вдали привлекают взгляд. А это как раз и оказались те самые навесы. От дождя они, конечно же, защищают. Но ведь и Комаровский рынок можно воспринимать как огромный зонтик без единой опоры внутри, правда? А это уникальный архитектурный объект. Тем же, кто займется возведением стеклянных навесов над всеми подземными переходами Минска, работа обеспечена, полагаю, до конца столетия минимум. И то, если столица не будет больше расширяться. И здоровые, сухие, не боящиеся выйти из-под земли на лестницу минчане, безусловно, скажут им спасибо. Если, конечно, имена тех, кто заслонил людей от дождевой воды, когда-нибудь станут публичными. А это вряд ли. Они люди скромные.
1: В Израиле 6-летний мальчик решил проткнуть картину Рене Магрита сосновой шишкой. Андрей Николаевич, случись такое с вашим сыном, как бы вы его наказали?
2: Даже не знаю. Израильтяне вон своих детей не наказывают? Чего это я вдруг стану впереди них шлемазлом? Там интересная история. Для начала картина не была защищена ни стеклом, ни сигнализацией. Это потому, что, цитирую, в музее хотят сохранить впечатление от просмотра и позволяют подходить к произведениям искусства ближе. И получается, что можно хоть носом уткнуться, только руками не трогать, как в стриптиз-клубе в кино. Так ведь? Сама картина. Над волнами парит скала в форме яйца, на верхушке которой стоит замок. И если бы я был мальчиком, а все мальчики на Пасху бьются яйцами, я бы непременно попытался это царь-яйцо хотя бы пощупать, как оно там летит. Пацан и без того проявил определенную деликатность, вежливо потыкав для начала шишкой. Думаю, картину восстановят быстро. Это ж вам не панорама Севастополя, уничтоженная нью-бандеровцами целенаправленно. Но воспитательную беседу о том, что не надо своей шишкой тыкать куда ни попадя, даже если не видно сигнализации, я бы с сыном непременно провел. Пусть учится держать себя в руках, ты хасл, шмахасл, как говорили когда-то в Беларуси.
0: Вопросы от блондинок.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Ты слушаешь Альфа-Радио. Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-Радио в 12.45, 15.10 и 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск СБ Беларусь сегодня. Тенденции.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем? Ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.
4: Let's get down to business.

Александр Лукашенко накануне дал интервью телеканалу «Аль-Арабия». Глава государства ответил примерно на два десятка вопросов. Они в том числе касались конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине, поиска развязок существующих противоречий и перспектив мирного урегулирования. Президент поделился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказал о контактах с США и странами Евросоюза, высказался на тему милитаризации в ряде европейских стран. Речь в интервью также шла о развитии сотрудничества с Саудовской Аравией и другими государствами в регионе Ближнего Востока. В качестве интервьюера выступила ведущая международных новостей и корреспондент телеканала «Аль-Арабия» Мелинда Нусифора. Самое неожиданное и интересное заявление белорусского лидера в интервью телеканалу «Аль-Арабия» касались ядерного разоружения и возможности завершения конфликтов в Иране и в Украине. Об этом рассказала, отвечая на вопросы журналистов, ведущая международных новостей и корреспондент телеканала «Аль-Арабия» Мелинда Нусифора после интервью с президентом Беларуси. Она рассказала, что считает интервью с главой белорусского государства очень значимым с профессиональной точки зрения. Разговор получился продолжительным и обстоятельным, поэтому транслировать его планируется в полном объеме, что называется без купюр, на нескольких языках, в эфире телеканала с охватом примерно 400 миллионов человек. Над амфитеатром в Молодечно появится крыша. Об этом сообщили в пресс-службе Минского облсполкома. На это уже выделены средства. Интересный оригинальный дизайн. У Витебского амфитеатра свой стиль, у нас будет свой, уникальный. Главное – оперативно пройти экспертизу, чтобы не затягивать сроки. Буду поддерживать и держать весь процесс на личном контроле, отметил председатель Минского облсполкома Алексей Кушнаренко. Отмечу, уже в следующем году Молодечно станет культурной столицей СНГ. Сюда будут прибывать гости со всего постсоветского пространства. Беларусь представила свой туристический потенциал на международной туристической выставке в Гонконге, сообщили в Национальном агентстве по туризму. В числе экспонентов – ведущие туроператоры, пятизвездочный отель, национальный парк «Припятский». Парк – визитная карточка белорусского Полесья, впервые принимает участие в профильной выставке такого уровня и презентует экологическое направление. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США – 2 рубля 77 копеек, 3,84 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 19, в Бресте плюс 18, в Гомеле плюс 17, в Могилеве плюс 15, в Витебске плюс 13, в Минске 16 градусов тепла. Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 18-20, в Гомеле 20-22 с плюсом, в Гродно 14-16 выше 0, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей «Альфа-Радио».

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

Альфа-радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

Альфа-радио. Радио твоего дня. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР Леонида Тараненко с 70-летием. Самые яркие страницы отечественной тяжелой атлетики неразрывно связаны с вашим именем. Миллионы любителей спорта знают Леонида Тараненко как выдающегося мастера железной игры, на победном счету которого многочисленные высшие награды первенств планеты и мировые рекорды. Сегодня вы остаетесь настоящим белорусским волотом, чьи легендарные достижения занесены в Книгу рекордов Гиннесса, говорится в поздравлении. Глава государства пожелал олимпийскому чемпиону крепкого здоровья, мира, добра и благополучия. Новый образовательный проект «Парламентские дебаты» стартовал в Палате представителей. Проект реализуется при поддержке Академии управления при президенте, а его целевой аудиторией является студенческая молодежь. В рамках данной инициативы в формате дебатов планируется обсуждать законодательные инициативы и новеллы, а также другие актуальные вопросы общественно-политического и социально-экономического развития Беларуси. Первые дебаты были посвящены использованию социальных сетей в нашей стране как средство коммуникации. Выпускники научились главному – ответственности, дисциплине и пониманию того, что значит быть патриотом своей страны. Об этом заявил глава МВД Иван Кубраков на объединенном выпуске студентов факультета права, слушателей отделения заочного обучения факультета повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров, воспитанников специализированного лицея МВД и военно-патриотических клубов МВД. Иван Кубраков отметил, что дипломы о высшем образовании получили 384 выпускника. На мероприятии также состоялось вручение погон полковника. В Полоцке первый православный форум «Духовная сила белорусской женщины» собрал 160 участниц. Мероприятие организовано Белорусским союзом женщин совместно с Белорусской православной церковью и прошло в первый раз. На него собрались женщины из Витебской и Минской областей, которые являются активистками БСЖ. Участницы форума посетили Спасо-Ефросиньевский женский монастырь, побывали на экскурсии на территории обители и познакомились с ее уникальными храмами. Также активистки БСЖ смогли насладиться органным концертом в Софийском соборе. После этого они приняли участие в диалоговой площадке, где обсуждались темы духовного подвига женщины, ее роли в сохранении и поддержании семейных ценностей. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,84 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно, Бресте и Гомеле плюс 18, в Витебске плюс 13, в Могилеве и Минске 17 градусов тепла. Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22, в Гродно 14-16 выше нуля, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей «Альфа-Радио».

0: Радио. Радио твоего дня.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22, в Гродно 14-16 выше нуля, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Радио «Победа.бай». Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22, в Гродно 14-16 выше нуля, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22, в Гродно 14-16 выше нуля, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29 140 0202. Наш вайбер и телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Радио Победа.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
2: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом – это планета, страна, континент. А враг всего мира – полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22, в Гродно 14-16 выше нуля, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22, в Гродно 14-16 выше нуля, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио. Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-радио в 12.45, 15.10 и 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня». Тенденции.
1: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22.00.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22, в Гродно 14-16 выше нуля, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами.

0: радио твоего дня.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22, в Гродно 14-16 выше нуля, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами.

та Альфа-Радіо. Хіти на кожен день.

0: радио твоего дня. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by.
1: Дети, вы у меня взрослые?
2: Да, взрослые.
1: Я вас ненадолго одних оставлю, схожу в магазин. Хара...
3: Что?
2: О, пап, ты уже вернулся?
4: А мы тут к ужину готовимся.
2: Горелым запахло.
4: Значит, ужин готов.
1: А давайте вместе в магазин пойдем.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22, в Гродно 14-16 выше нуля, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами.

радио твоего дня. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня. Ты слушаешь

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22, в Гродно 14-16 выше нуля, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22, в Гродно 14-16 выше нуля, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами.

Альфа Радіо. Радіо твоєго дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22, в Гродно 14-16 выше нуля, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22, в Гродно 14-16 выше нуля, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: снова говорю в эфире Альфа-Радио. Всем любителям и ценителям отличной музыки и хорошего настроения. Это Альфа-Хит-Парад. 2 часа классных, известных, популярных мировых хитов звучат для тебя в эфире Альфа-Радио вечером в пятницу и днем в субботу.
1: Это Альфа-Хит-Парад.
0: Для тех, кто впервые включил радиоприемник, настроив его на частоту Альфа-Радио, конечно же, для наших преданных поклонников, для поклонников горячей радио двадцатки, хочу рассказать следующее. На протяжении целых 2 ближайших часов только для тебя в нашем эфире звучат только самые классные, самые известные и популярные мировые хиты. Я надеюсь, что этот яркий, наполненный музыкальными новинками и, конечно же, уже полюбившимися тебе треками музыкальный нон-стоп наполнит твою жизнь отличным настроением и только позитивной, хорошей энергией. Как обычно, напоминаю тебе, прямо сейчас ты будешь слушать хиты, которые только ты выбираешь путем голосования на нашем сайте alfaradio.by. Исполнители в нашем чарте лучших и любимых расположены в строго отведенном порядке. Он, напомню, складывается исключительно благодаря твоей поддержке и вниманию. Если есть желание увидеть полную музыкальную картину, заходи прямо сейчас на сайт alfaradio.by в раздел «Альфа-хит-парад». Слушай любимые треки, ставь лайки, ну и, конечно же, поддерживай композиции, которые тебя впечатлили. В общем, традиционно принимай участие в жизни еженедельного чарта лучших в эфире «Альфа-радио». За это тебе огромное спасибо. Твое участие в жизни нашего хитового марафона дорогого стоит. Итак, все на своих местах, 20-ка топовых исполнителей уже готовы покорять твое сердце своими музыкальными шедеврами. И, конечно же, ждет с нетерпением своего часа, поэтому не будем терять времени. И прямо сейчас узнаем о главных музыкальных итогах этой недели.
1: 20-ка самых горячих хитов недели.
0: Но традиционно начнем с новостей из мира шоу-бизнеса. Мик Джаггер ясно дал понять поклонникам Rolling Stones, группа горит желанием снова отправиться в турне. В новом интервью музыкант выразил большой энтузиазм по поводу будущих гастролей, продвигая предстоящий 25-й студийный альбом коллектива, релиз которого запланирован на 10 июля. Эти комментарии прозвучали после того, как группа отменила планы по проведению стадионного тура по Великобритании и Европе в 2026 году. В записи альбома приняли участие впечатляющие гости, в том числе Пол Маккартни, Роберт Смит, Стив Уинвуд, а также были использованы архивные записи покойного Чарли Уотса. Весь альбом был записан менее чем за месяц в лондонской студии с продюсером Эндрю Уотом, который также работал над альбомом 2024 года. Джаггер высоко оценил эти сессии. Это были очень напряженные несколько недель. Мне нравится там студия, потому что она не слишком большая, поэтому можно почувствовать страсть, которая царит в зале от каждого участника. Хотя официальные даты тура еще не объявлены, энтузиазм Джаггера говорит о том, что The Rolling Stones еще далеки от завершения своей карьеры. Свои 81 год легендарный фронтмен по-прежнему полон решимости снова подарить зрителям очередную свою работу и легендарную энергию живых выступлений группы. Так что фанаты ждут. Ну а теперь завершаем с новостями из мира шоу-бизнеса и переходим к нашей горячей двадцатке музыкальных ярких новинок и уже полюбившихся хитов.
1: Альфа-хит-парад с Вадимом Шепелевым. Претенденты.
0: Итак, претендент, новичок Альфа-хит-парада Миша Миллер и композиция «Бам-бам». Кстати, песня «Бам-бам» была создана кубинско-американской певицей при участии британского автора-исполнителя Эда Ширана. Выпущена была в 2022 году, и вот вторая реинкарнация этой композиции, этого трека, уже в достаточно такой классной танцевальной обработке. «Бам-бам» Миша Миллер, претендент на бичок Альфа-хит-парада на этой неделе.

0: хитов недели.
1: 18-я строчка The Door, Тедди Свимс. О личной жизни Тедди Свимс до того, как он стал популярным, сведений немного. Будучи гостем одного известного радиошоу, он упомянул, что в прошлом ему довелось столкнуться с предательством со стороны своей девушки. Он рассказал, что расстался с ней, впоследствии сумел даже простить ее и сохранить с ней дружеские отношения. По словам Тедди, именно этот опыт стал для него источником вдохновения при работе над песней The Door, лирический герой которого долго терпел плохое отношение к себе ради любви, но в итоге указал обидчице на дверь. Кстати, в феврале 24 года Свимс появился на вечеринке Грэмми в обществе певицы Райш Райт. Это был их первый совместный выход в свет, при этом молодые люди были знакомы достаточно давно. The Door, Тедди Свимс, 18-е место.
2: 18-е место.

0: Глебом Шепетом.
1: 17-я позиция. Апотек, Розе и Бруно Марс. До того, как стать успешным соло-вокалистом, Бруно Марс был автором песен Флоу Райды, Адама Левина и многих других исполнителей. Его первым появлением в качестве певца стало участие в записи альбома Animal. Популярность пришла сразу же после первых композиций, в которых Марс был и исполнителем, и соавтором. Апотек, Розе и Бруно Марс. 17-е место.
0: 17-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: 16-я строчка. Spot a fake. Ava Max.
0: 16.

0: недели.
1: Напоминаю тебе, это Альфа-хит-парад. Наш чарт лучших и любимых. Только самые яркие хиты недели на Альфа-радио специально для тебя. Как и всегда, в это время мы вместе с тобой продолжаем подводить музыкальные итоги. Итак, узнаем, как же распределились места в радиочарте с 20-й строчки по 16-ю. 20-е место. Time Won't Wait. Девятнадцатое место. In the Dark от P.

17-я строчка. Апоте. Композиция от Розе и Бруно Марс. Апоте. 16-я позиция. Spotify. Эйва.

0: только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших Альфа-хит-парад.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 14-я строчка. Ху Чи Мин. Музыкант окончил начальную школу и среднюю школу. В период учебы он заинтересовался танцами. Как делился певец в одном из интервью, однажды на уроке в школе они с друзьями увидели на столе у учителя объявление о наборе на занятия по брейк-дансу и решили все вместе записаться в надежде обрести популярность. Пак посещал танцевальную академию, где изучал такие стили танца, как локинг и многие другие. Позднее Чи Мин перешел в высшую школу искусств, где был признан лучшим учеником на факультете современного танца. Это открыло перед ним новые перспективы. После получения среднего образования Пак стал студентом Сеульского кибер-университета, где получил диплом в области трансляций и развлечений. Он продолжил учебу в магистратуре, изучая деловое администрирование в сфере рекламы и СМИ. Ху Чи Мин, 14-е место.
0: 14-е место.

0: Вадимом Шепетом.
1: 13-я позиция «Эспрессо» Сабрина Карпентер. Американская звезда, которую точно можно назвать универсальной артисткой. Поклонники успели оценить ее актерский талант и яркие вокальные способности. Исполнительница не перестает радовать публику новыми проектами, оттачивает мастерство на различных музыкальных фестивалях и съемочных площадках, а также становится все более популярной не только в США, но и в других странах. «Эспрессо» Сабрина Карпентер. 13-е место.
0: 13-е место.

0: Альфа-хит парад.
1: Это Альфа-хит парад, программа для настоящих меломанов. Только самая лучшая музыка, удивительные истории и интересные факты о звездах мировой музыкальной индустрии. Меня зовут Вадим Шепет. Продолжим через несколько мгновений. Альфа-хит. 11-я строчка. World Gone Wild. Робин Шульц и Сэм Мартин.
0: 11-е место.

Добро пожаловать в Альфа-хит-парад. Совсем скоро стартует его вторая половина. Еще целых 10 позиций в нашей горячей радиодвадцатке, конечно же, обязательно прозвучат в радиоэфире в ближайшее время. Ну а пока вспомним, как же распределились места в чарте с 15 позиции по 11. 15 позиция. Heart Over Might. Алан Уокер на горизонте.

0: хитов недели.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: Десятая позиция — Overdrive от Offenbach. Электронный дуэт из Франции снова на горизонте. Участники группы познакомились в колледже. Сочинять музыку они начали в 2006 году, а стилем Deep House заболели в 2014. Offenbach называют одной из самых перспективных команд французской электронной сцены. Их видео набирает тысячи просмотров. На счету у дуэта ремиксы на многие известные по всему миру композиции. Но в 2018 году они выпустили сингл Paradise, который вознес их на вершину музыкального Олимпа. Overdrive от Offenbach. Десятое место.
0: Десятое место.

0: Европой хит-парад.
1: Девятая строчка. Джек Джонс, композиция Whistle. Выступая в лондонских клубах, музыкант объединился с диджеем Рипперманом, продюсером грайм-музыки, который покорил весь мир. После знакомства с Дюком Дюмоном он заинтересовался хаус-музыкой. Вместе они написали и спродюсировали несколько композиций. Ну а в марте 2014 года сингл «I Got You» достиг первой строчки британского синглового чарта. По окончанию года трек был представлен на премию Грэмми в номинации «Лучшая танцевальная запись» и в категории «Британский сингл года». 24 июля 2015 года музыкант выпускает очередную работу. Ну а к декабрю 2016 года сингл «You Don't Know Me» просто делает его мега популярным. Композиция стала его самым успешным проектом и достигнула третьей строчки Великобритании, а также вошла в топ 5 нескольких европейских стран. Ну а 16 июня 2017 года музыкант выпускает сингл, записанный совместно с американской певицей Деми Лова. Трек занял в 22-ю строчку сингла чарта Великобритании. Джек Джонс, композиция «Whistle», 9-е место.
0: 9-е место.

0: Оффенбах. Серьезный блондин – это Дориан Ло в этом коллективе. А темноволосый, забавный кудряш Цезарь Лоран де Рюмбель. Да, его действительно зовут Цезарь. Они познакомились еще в начальной школе и стали друзьями, не разлей вода, можно даже сказать братьями. Уже лет с 8 мальчики начали играть на музыкальных инструментах, но это было больше хобби, чем нечто серьезное. Когда им было по 13 лет, отец Дориана, который работал музыкантом, объяснил парням, что музыка дает прекрасный жизненный опыт. С этого момента все и началось. Парни решили создать свою рок-группу, вдохновляясь творчеством The Rolling Stones и Led Zeppelin. Но Deep House однажды взял вверх. Название они придумали в честь французского композитора Жака Оффенбаха. Первые же синглы открыли им путь в большой мир музыки. Одно за одним пошли удачное сотрудничество со знаменитыми диджеями, такими как Робин Шульц и Тиесто. Ну а 25 ноября 2016 года вышел новый трек Be Mine, который прогремел на весь мир. И что скрывать, гремит до сих пор. Overview от Оффенбах. Седьмое место.
1: Седьмое место.

Это золото хит-парадов. Здесь и сейчас послушаем композицию, которая когда-то занимала лидирующие места в мировых чартах. Это Yellow Claw и Rochelle и композиция Shotgun. Это диджеи из Нидерландов. Они пишут музыку до сих пор, соединяя в треках элементы трэпа, хип-хопа, дабстепа, электрохауса и мумбатона. Популярность коллектива пришла в 2010 году после серии успешных выступлений в ночных клубах Амстердама. Ну а 1 ноября 2013 года вышел их первый интернациональный сингл «Shotgun», который записан совместно с юной певицей Rochelle. Песня поднялась на 9-ю позицию в чарте Нидерландов, 13-ю в Бельгии и 14-ю в России. Итак, золото хит-парадов «Shotgun» от Yellow Claw и Rochelle. Здесь, в эфире Альфа-Радио.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, для нас с тобой прозвучала очередная пятерка хитов. Впереди ждем уже супергероев чарта этой недели. А перед этим давай вернемся немного назад и вспомним, кто же разместился сегодня в Альфа-хит-параде с 10-й строчки по 6-ю. 10-е место.

The Weeknd у нас на горизонте на 8-й позиции. Седьмая строчка. Over You.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Четвертая строчка. I like the way you kiss me, Артемас. В 2016 году молодой певец выпустил под псевдонимом Артемас композицию, которую он сам впоследствии назвал очень плохой рок-песней. Тем не менее, ее активно крутили по местному радио. Пандемия, которая пагубно сказалась на развлекательной индустрии, для самого музыканта стала шансом отточить мастерство и поработать над материалом, ни на что не отвлекаясь. Он целыми днями не выходил из спальни, домашней студии звукозаписи и к ноябрю 2020 года добился первого успеха благодаря своему синглу в жанре альтернативно.

0: Альфа-хит-парад. Третья строчка «Dancing in Love» Alan Walker and Meek. 21 марта 2019 года на официальном канале Алана выложили видео на свежий трек «On My Way», записанный Сабриной Карпентер. Как и пристало клипом Уокера, количество просмотров за считанные месяцы стало исчисляться сотни миллионов. Алан запустил собственный мерч, и поклонники могут и сейчас приобрести в онлайн-магазине одежду с логотипом музыканта. В ассортименте среди футболок, худи и бейсболок представлена черная маска, ставшая чертой фирменного стиля Уокера. На публике он традиционно появляется наполовину прикрытым лицом и в капюшоне. Dancing in Love, Alan Walker and Meek. Третье место.
1: Третье место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, серебро чарта в эфире прозвучало. Ну, а теперь самый главный вопрос. Кто же оказался на первой строчке нашего музыкального списка? Узнаешь это совсем скоро. Ну, а пока вспомним, как же распределились места в чарте с пятой позиции по вторую. Пятая строчка. Гарри Стайлз, All It Was.

четвертая строчка. I like the way you kiss me. Artemas. Третья позиция. Dancing in love. Alan Walker.

0: хитов недели. Первая строчка. Азизам, Эд Ширан. Это альфа-хит пара. В 2023 году у Ширана вышел альбом «Минус». Он сопровождался премьерой документального фильма «Сумма всего этого», где певец откровенно рассказал о переживаниях в период работы над пластинкой. Всего за месяц он пережил смерть близкого друга, болезнь жены, новое обвинение в плагиате хита «Shape of You». Суд, кстати, в итоге удалось выиграть. Критики отмечали, что в новом альбоме Эд отошел от поп-музыки, вернулся к лирическим балладам, которые создавал в начале пути. Альбом наполнен тоской и атмосферой осени, которая прослеживается в следующем творении. Лови этот мега-хит в эфире уже через несколько мгновений. Перед этим традиционно напомню тебе, Альфа-хит-парад ждет тебя в эфире Альфа-радио каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00. Не забывай голосовать за любимых исполнителей на нашем сайте alfaradio.by. Зовут меня Вадим Шепет. Музыкального тебе классного настроения в разгар этого лета, в разгар месяца июня. И, конечно же, до скорой аудиовстречи. Удачи! Пока!
1: Первое место.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22, в Гродно 14-16 выше нуля, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами.